0: Привет, меня зовут Хелен, или по-русски Елена или Лена. Добро пожаловать в радиостанцию ACCC 102.1 FM. 8-3-C 102.1 FM. Это наш местный радиостанция для города Alice Springs и города Tennant Creek. И русский уже здесь.
1: Hello, this is Tobias Hume. I'd like to give a shout out to all my boys back at URA. Stay in class, work hard, especially you little ones. And you're listening to ACCC 102.1 FM.
2: Nice.